Не просто мюзик, а лучшая музыка, также подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все, что есть на Retro FM, все есть в нашем новом приложении Radio Hub. Но не верьте на слово, как говорится, проверяйте это лично. Скачивайте Radio Hub в магазинах приложений, включайте Retro FM в любое время, в любом месте. К тому же подкасты можно скачать и переслушивать их, даже когда нет интернета. Это может пригодиться. В столице уже 3 часа 20 минут. Несколько минут наших с вами ожиданий. Музыкально пересечемся с Modern Talking и Александром Муановым здесь на Retro FM. Они впереди.

до чего технологии дошли или наоборот сделали шаг назад в Китае, судя по новостям, вместо детских лагерей там на лето популярность набрали детские трудовые лагеря. Родители платят деньги, немаленькие, кстати, за то, чтобы их чада работали в деревне с цифровым детоксом. Без гаджетов их отберут. Детишки, как минимум, будут копать, сажать картошку, рубить дрова, ухаживать за скотом. Ну, как бы лично почувствуют все прелести, прочувствуют прелести деревенской жизни на себе. Такие новости. В столице 3:36 на Ретро-ФМ. Скоро услышим Backstreet Boys.

встретимся снова. Это «Перспектива на будущее». Пока продолжаем отдыхать, дружно знакомиться с этой субботой вместе. В столице 3 часа 49 минут на Ретро-ФМ. У нас до финала этого часа запланированы музыкальные встречи с Рики Повери и Абы. Они впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: такие подозрительные мы. Несколько приятных слов в нашу сторону. Мы можем с недоверием принимать комплименты, еще подвох. В смысле, что-то от нас нужно. Ничего, просто так не бывает. Тини Тернер и You're the best. Ты лучше, это не относится. В столице 4 часа 19 минут. Скоро будет 20 на Retro FM. Также скоро услышим Сиси Кейч и веселых ребят. Но прежде...
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

ну, хватит придумывать, но их уже было не остановить, говоря про ученых. Хоть у них толком никто и не спрашивал, как будет выглядеть человек через 1000 лет, но они предположили, что согласно климатическим условиям и развитию подручных, не только гаджетов, в будущем народ будет низким, смуглым, симпатичным. Правда, руки будут буквально крюки, конечности удлинятся, пальцы искривятся из-за обилия гаджетов. Ну, насколько правдивы этих прогнозы, выяснить, проверить будет трудно. Мягко говоря, в столице 4:36 на Ретро FM. Скоро услышим «Ласковый май».

прямо сейчас Scorpions на Retro FM с историей, которая появилась в период, когда ребята сознательно ушли от тяжелого звука в сторону более мягкого, меланхоличного. Не то чтобы чересчур обобсели от этого, нет, все же рокеры есть, остаются рокерами. Вы же оставайтесь на местах и не пропустите скорого музыкального появления Рика Эстли и команды «Синяя птица» здесь на Retro FM. В столице 4 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Некоторые не спешат исполнять свои мечты, а то иначе, с их слов, мечтать будет не о чем. Аж глаз, что ли, начинает как-то нервно подергиваться от подобного заявления. Даже предположить не могу, почему. Точно же, столичная 5 часов, 19, практически 20 минут на Ретро-ФМ. В музыкальных планах Квин, Глен Медейрес и команда Прав.

Где-то скоро некоторые будут продлевать себе лето, насколько в целом бюджет позволяет. А в отсутствии подобного что же делать? Будет адаптироваться. Как говорится, работать с тем, что есть. Столица 5 часов 36 минут. У нас есть несколько минут до музыкального появления Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиаса. Здесь, на Ретро-ФМ, они впереди.

0: вы, сюда и мы. Нам, собственно, как и до, так и далее по пути. Ретро FM — это как минимум Рики и Повари. На ближайшую уже дружно приближаются к нам, а мы же давайте дружно, по крайней мере, сверим время. Столица 5 часов 49 минут. Всем доброго субботнего утра.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: целью стянуть с себя все лишнее или в стиле разделись-оделись, выбрать что-то более свободное, выходное, уютное. Джо Кокер здесь на Ретро FM. В целом отдыхаем с вами как нравится, в чем нравится, с теми, кто нравится. Впереди уже, например, Бананарама и Озон. Встречаем их в столице 6 часов практически 19 минут. Всем доброго утра.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Изначально эта история Абы называлась не SOS, а Turn Me On. Почему не остановились на этом названии, даже не знаю. Но в целом это большой хит 75-го года, закрепивший мировой успех ребят после победы. Ну, не так. Был дел. Побеждали. В столице 6 часов 35 минут. Понятное дело, только проверенный временем истории для нас и с нами на Retro FM. Скоро услышим что-то от Blue System, что-то от Maywood.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет.

Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

лишнее прольет. Я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

также в августе, но далекого 89-го года Дитер Боллен пустил в ход свою музыкальную магию, волшебство, и так копилки Blue System появилась она, волшебная симфония, один из самых успешных синглов команды. В столице 6 часов 49 минут, движемся с вами вперед из песни на Ретро-ФМ, песни из фильма «Москва слезам не верит».

Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.

0: Всем доброго утра, 7 часов в столице, это Ретро FM, это кино, Пэтти Райан, и не только на ближайшее.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Никаких ха-ха, но, по крайней мере, за последнее время картина стала менее оптимистичной среди эмодзи, которые мы используем в сообщениях. Именно, судя по новостям, плачущий эмодзи стал самым популярным в мире за прошлый год точно, сместив смеющийся смайлик. Такие новости, как говорится, держу в курсе. В столице 7 часов 19 минут. На Ретро FM приближается Сандра и The Weather Girls.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине Перо.
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Внутренний голос против продолжения. Вроде соберешься с мыслями, а запала бывает надолго не хватает. Другое дело, конечно, отдых. Отдыхаем, с вами пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления перчинок Spice Girls на RetroFM. В столице 7 часов 35 минут.

со всей силы. Ну, Рюш, как получается? Отдыхаем. В столице 7 часов 49 выходных минут. До финала этого часа еще успеем услышать с вами Рикардо Фолли на Ретро FM. А кто уж, что уж будет далее, дальше этим утром вам расскажет Андрей Мариев. Он на подходе. Готовьте его встречать, приветствовать. В целом, всем отличной субботы. Меня зовут Дмитрий Майоров.

0: друзья, пусть у каждого из нас та самая бухта радости обеспечивает и достойный тыл, и душевную радость как с утра пораньше, так и в любое другое время суток. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать. В поздний след хочу поблагодарить всех за поздравления с днем рождения. Было очень приятно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня уже 22 августа, субботний день начинается. Он будет ярким, полным идей. Творческая энергия будет бить ключом, особенно в первой половине дня. Овны, все могут ошибаться. Будьте открыты иным точкам зрения. Тельцы, день подходит для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и расчистить пространство. Близнецы, в отношениях будет легко договориться, но помните, что импульсивные обещания могут обернуться разочарованием. Раки, держите свои желания под разумным контролем и не перегружайте себя. Львы. Общение с детьми принесет радость и укрепит связь. Это позволит достичь нового уровня взаимопонимания. Девы. Больше общайтесь с близкими. Теплый разговор о прошлом поможет отпустить старые обиды и обрести покой. Весы. Будьте внимательны. Сегодня ваши слова могут звучать слишком громко или не впопад. Скорпионы. Следите за кошельком. Велик риск, что вы слишком потратитесь. Ну, а потом, конечно, пожалеете. Стрельцы, прислушивайтесь к советам других, но помните, ответственность за свои решения несете только вы. Козероги, позвольте себе отойти от суеты и посвятите день полноценному отдыху. Водолеи, в кругу единомышленников вы сможете действовать в согласии со своими идеями. Рыбы, ощущение собственной значимости и полезности от выполненной работы укрепит вашу уверенность в своих силах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Доброго утра всем! Ну, если уж следовать стилистике и настроению этой песни от Сабрины, то мальчишки и девчонки, конечно же, а также их родители. 8 часов и 20 минут, точно утреннее московское. Рад от души, рад вас поприветствовать, друзья. Надеюсь, ваш день пройдет в полном соответствии с вашими представлениями о прекрасном. Скоро ансамбль «Синяя птица», группа «No Doubt» на Ретро-ФМ.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лывжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: ну, конечно же, к лучшему, только к лучшему. Все делается, несется и происходит непременно к лучшему, друзья. С другой мыслью и просыпаться, в общем-то, смысла никакого не имеет. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ. 8:30 в столице, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В России оптимизируют графики ремонтов НПЗ для стабилизации рынка топлива. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Подчеркнута необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории регионов. На встрече также обсуждались меры по сдерживанию цен и повышению прозрачности продаж бензина и дизеля. Отдельное внимание было уделено ситуации с обеспечением горючим в Туве, Чувашии, Удмуртии и Белгородской области. В России сегодня празднуют День государственного флага. Бело-сине-красный триколор, главный символ страны, торжественно проносит по улицам и площадям, проходят концерты и флешмобы. Впервые триколор появился еще в 17 веке, а днем его второго рождения считается 22 августа 91 года, когда флаг России подняли над зданием правительства. С тех пор он побывал и в космосе, и даже на дне Ледовитого океана на Северном полюсе. Минпросвещение планирует ввести во всех школах России новый курс по искусственному интеллекту. Он может появиться во второй четверти грядущего учебного года. По данным ведомства, внеурочный курс получит название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В министерстве также напомнили о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7 классах, а также единых учебников истории для 8-9 и обществознания для 9-11 классов. Между Москвой и Ярославлем с 26 августа запустят двухэтажный скоростной поезд. Из Москвы он будет отправляться каждый день в час дня, а из Ярославля в 21:28. Время в пути составит 3 часа 4 минуты. В составе предусмотрены вагоны с местами для сидения, стандартные улучшенные компоновки, купейный вагон и вагон-бистро. Все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а места – индивидуальными розетками. Синоптики предупредили жителей столичного региона о предстоящем похолодании. На следующей неделе в дневные часы температура составит 14-19 градусов. По данным прогностического центра «Метео», погода будет относительно прохладной, на 1-3 градуса ниже климатической нормы с кратковременными дождями. Наступившие выходные и понедельник будут последними днями, когда дневная температура превысит плюс 20 градусов. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и удачной субботы.

солнечный свет, друзья, это не только витамин D, это еще и много-много хорошего настроения, ну, если, конечно, не бьет прямо в глаза. И плюс к этому музыка солнечная, такая, как звучит на Retro FM прямо сейчас, дуэт Laidback, их знаменитая, я бы даже сказал, легендарная регги солнечного света. Дальше дуэт Якида, Владимир Маркин и группа Смоки вместе с Сьюзи Куатро на Retro FM.

0: уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: кто-то смотрит на этот процесс и получает удовольствие, а кто-то наматывает, что называется, на ус и разучивает, ну, пока чисто в теории, новые для себя движения. Ну, а кто-то просто готовится к тому, что будет происходить вечером, ведь основные танцы-то у нас когда? По вечерам, правда же? Дуэт «Якида» на Ретро-ФМ, 8 часов почти 50 минут, скоро Лиан Росс и Лев Лещенко. Будьте рядом, друзья, все услышите.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Согласитесь, друзья, достаточно нежно, гуманно звучит, если в качестве будильника использовать Silent Circle на Retro FM в 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Предлагаю для начала ознакомиться с гороскопом на этот день.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. 22 августа, суббота. День будет ярким, полным идей. Творческая энергия будет бить ключом, особенно в первой половине дня. Овны. Все могут ошибаться. Будьте открыты иным точкам зрения. Тельцы. День подходит для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и расчистить пространство. Близнецы. В отношениях будет легко договориться, но помните, что импульсивные обещания могут обернуться разочарованием. Раки. Держите свои желания под разумным контролем и не перегружайте себя. Львы. Общение с детьми принесет радость и укрепит связь. Это позволит достичь нового уровня взаимопонимания. Девы. Больше общайтесь с близкими. Теплый разговор о прошлом поможет отпустить старые обиды и обрести покой. Весы. Будьте внимательны. Сегодня ваши слова могут звучать слишком громко или даже не впопад. Скорпионы. Следите за кошельком. Велик риск, что вы слишком потратитесь, ну а потом пожалеете. Стрельцы. Прислушивайтесь к советам других, но помните, что ответственность за свои решения несете только вы и больше никто. Козероги. Позвольте себе отойти от суеты и посвятите день полноценному отдыху. Водолеи. В кругу единомышленников вы сможете действовать в согласии со своими идеями. Рыбы. Ощущение собственной значимости и полезности от выполненной работы укрепит вашу уверенность в собственных силах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И вот тот самый момент, когда прощаться не то, что не нужно, а попросту, ну, как-то это нелогично. Прощаться с утра пораньше, друзья, нет. Надо говорить «здравствуйте» и скачивать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и, что немаловажно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это, что характерно, бесплатно и без регистрации. Скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета, то есть офлайн. Radio Hub. Новое приложение Retro FM, друзья. Запомните и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: бодры, надо говорить бодрее, а веселы веселее. Это самое главное утреннее правило. Ну, либо вообще ничего не говорить, по крайней мере, до обеда. Сиси Кетч на Ретро FM. А вот 9.30 в столице, и Марат Бекметов очень бодро расскажет о новостях, подоспевших к этому часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Кабмин обязал АЗС указывать экологический класс топлива на колонки в чеке. Эту тему затрагивали на совещании, посвященном ситуации на внутреннем топливном рынке. Участники обсудили механизм реализации топлива экологических классов Евро 2, 3 и 4, ценообразование, контроля качества и маркировки такого топлива. Как отметили в правительстве, информация о классе должна быть указана на информационном табло топливораздаточной колонки, в уголке потребителя, а также в кассовом чеке. В Минпросвещении назвали самые популярные специальности в колледжах у абитуриентов. Лидером топа стало направление «Сестринское дело», на которое было подано около 200 тысяч заявлений. Далее в списке разработки управления программным обеспечением почти 182 тысячи заявлений, лечебное дело больше 123 тысяч, а также туризм и гостеприимство около 114 тысяч. В основной этап приемной кампании в колледже от абитуриентов поступило почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений. Синоптики предупредили жителей столичного региона о предстоящем похолодании. На следующей неделе в дневные часы температура составит 14-19 градусов. По данным Центра Метео, погода будет на 1-3 градуса ниже климатической нормы с небольшими кратковременными дождями. Наступившие выходные и понедельник будут последними днями, когда дневная температура превысит плюс 20. Начиная со вторника, станет попрохладнее, но это не значит окончательного завершения периода тепла. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков. Среди них Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев Толстой. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, с 2023 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже почти 126 тысяч раз. И последнее. Мэр итальянского города Кома запретил движение велосипедистов в центре после того, как его сбил один из них. Ограничение вступит в силу с сентября. Запрет будет распространяться на 30 улиц. В этих местах жителям на электрических и обычных велосипедах будет необходимо слезать с транспорта и идти пешком. Местные жители раскритиковали решение мэра, обвинив его в мести. Активисты запустили петицию с требованием отменить запрет. Они утверждают, что запрет лишает людей возможности пользоваться недорогим и экологичным транспортом. Велосипедисты даже планируют проехать по улицам, которые входят в перечень в знак протеста. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Далее на Ретро FM с вами будет Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра.

0: Ага, в смысле да, в смысле, конечно же, вы ждали, и вы сегодня, друзья, дождетесь программу «Ю», которая, как и положено ей, в 13.00 начнется и будет рассказывать о многих интересных вещах из мира музыкального. Из мира музыкального. Вот так вот. Высоких взаимоотношений между людьми и музыкой. Сегодня Юрий Гурьянов расскажет о Дмитрии Маликове. Так что, друзья, готовьтесь. Встреча с прекрасным. Ждите в 13.00 ровно на Ретро-ФМ начнется программа «Ю».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов.

0: это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мне порой кажется, что эта песня Билли Джоэла, она бесконечная, но как минимум она задумывалась именно таковой, потому что нет момента, когда ты понимаешь, что вот-вот она сейчас закончится. Эта песня как ремонт, ее нельзя закончить, можно только прекратить волевым усилием. Прекрасная песня, очень мне нравится. 9.50, в столице, дальше Чингисхан и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: Крот Баю. Премьера детективного сериала. Завтра в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: зря же говорят, что лучше быть немножечко с прибабахом, чем скучным человеком. Правда же, да? Здесь даже объяснять ничего не надо. Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ в 10 часов и 6 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю нескучных людей рядом и доброго утра. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте-ка окунемся в глубины астрологического прогноза.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 22 августа, день субботний начинается. Он будет ярким, полным идей. Творческая энергия будет бить ключом, особенно в первой половине дня. Овны, все могут ошибаться. Будьте открыты иным точкам зрения. Тельцы, день подходит для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и расчистить пространство. Близнецы, в отношениях будет легко договориться, но помните, что импульсивные обещания могут обернуться разочарованием. Раки, держите свои желания под разумным контролем и не перегружайте себя. Львы, общение с детьми принесет радость и укрепит связь. Это позволит достичь нового уровня взаимопонимания. Девы, больше общайтесь с близкими. Теплый разговор о прошлом поможет отпустить старые обиды и обрести покой. Весы, будьте внимательны. Сегодня ваши слова могут звучать слишком громко или не впопад. Скорпионы, следите за кошельком. Велик риск, что вы слишком потратитесь, ну а потом пожалеете. Стрельцы, прислушивайтесь к советам других, но помните, что ответственность за свои решения несете только вы. Козероги, позвольте себе отойти от суеты и посвятите день полноценному отдыху. Водолеи, в кругу единомышленников вы сможете действовать в согласии со своими идеями. Рыбы, ощущение собственной значимости и полезности от выполненной работы укрепит вашу уверенность в собственных силах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 10 часов почти 20 минут. Столица — это Фредди Меркьюри на Ретро FM. Всем желаю доброго утра, друзья. Всем, кто уже проснулся, всем, кто готов к свершениям выходного дня, желаю исключительно успехов на этом поприще. Скоро послушаем Юрия Антонова и певицу Ингрид на Ретро FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
4: Ретро FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро FM.
6: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный.
5: Ретро FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
4: Подробности в ТК «Арктика».
8: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
13: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
15: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Но птица не птица, а хороших людей нужно встречать на пути, друзья. И если уж встретил, то желательно не отпускать. Но все на сугубо добровольной основе должно происходить. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. В Москве уже 10.30. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет все обо всем. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Универсальный QR-код для оплаты товаров появится в крупных торговых сетях с 1 сентября. С его помощью можно будет удобно и без путаницы оплатить покупки. Как пишет РИА Новости, такие QR-коды должны разместить магазины торговых сетей с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей. Через год обязанность возникнет у бизнеса с выручкой больше 30 миллионов рублей, а с сентября 2028 должны будут отключиться остальные компании, а также крупные индивидуальные предприниматели. Система биометрии выявила около 70 тысяч иностранцев с запретом на въезд в Россию. С начала эксперимента по сбору данных граждан других стран на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек. По данным МВД, система помогает не только собирать биометрию, но и определять тех, кто, например, после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно. В АТОР сообщили о снижении продажи туров по стране этим летом на 7-19%. Сократились и сроки поездок. Средняя продолжительность тура уменьшилась с 7 до 6 ночей. При этом зафиксирован рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. На продажи в первую очередь повлияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов и перебои с доступностью топлива на АЗС. Гарри и Меган Маркл хотят вернуться в Британию в конце августа. Принц и его супруга планируют переехать в резиденцию, не принадлежащую королевской семье. Особняк находится в пригороде Лондона. Детей пары, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лили Бет, уже зачислили в британскую школу. Напомню, в 2020-м Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей. Почти 6 лет пара с детьми жила в США. Россиян в рабочих чатах больше всего раздражают сообщения без конкретного вопроса. Более трети опрошенных негативно воспринимают сообщения «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Также в числе раздражающих россиян обращения «Добрейшего утречка» или «Вечерочка», «Коллегушки», а также слова «Вопросик», «Задачка» и «Правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. В конце выпуска курса валют на выходные и понедельник: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: Даже если события в жизни не предполагают радоваться, друзья, если о них рассказано так красиво, все равно история вызывает исключительно приятные эмоции. Альбаны, Рамина Пауэр на Ретро FM. В 10 часов 35 минут дальше Эйфел 65, Владимир Пресняков и Оттаван.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор

0: без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: надеюсь, все, кого нужно было добудить, я добудил. И сейчас вы добуженные, пробужденные, в хорошем настроении. Начинайте свою субботу, друзья, под музыку Retro FM. Прямо сейчас Eiffel 65. Совсем скоро услышим Bad Boys Blue и мелодию из фильма «Бриллиантовая рука». В Москве 10 часов 50 минут.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
9: 12+.

0: них уж действительно не было печали, просто уходило лето. Ну, лето еще чуть больше недели нам осталось, друзья, поэтому давайте пользоваться отпущенными теплыми, надеюсь, деньками по назначению, отдыхать, проводите время так, как положено проводить время летом. Дуэт «Баккара» на Ретро FM, конечно же, не об этом. Это мы, как говорится, о своем, о постсоветском. 11:20 в Москве. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности уже сегодня в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Пять лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить. Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: даже если не по пути, все равно здравствуйте, все равно всем желаю доброй субботы, отличного настроения, друзья. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ в 11:35. Совсем скоро услышим Дмитрия Маликова, ФР Дэвида и группу «Вая Кандиос».
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает...

0: отличная песня, надо сказать. Кстати говоря, сегодня в программе «Ю» Юрий Гурьянов расскажет о творчестве, творческой биографии Дмитрия Маликова. Так что, уважаемые поклонники творчества этого замечательного артиста, будьте готовы в 13.00 ловите программу «Ю» на Ретро-ФМ. В Москве 11 часов и почти 50 минут. Совсем скоро услышим Кайли Миног и Джо Дассена на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Столица уже полдень, друзья, на Retro FM. Как всегда, звучит ваша любимая музыка и еще кое-что, что вас заинтересует.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году. В этот день на здании Верховного Совета РСФСР был поднят российский триколор. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствовании Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительство России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Более 100 нарушений в системе «Честный знак» выявил за неделю Роспотребнадзор Северной Осетии. Сумма автоматических штрафов превысила 500 000 рублей. Система работает в тестовом режиме. Размеры штрафов варьируются от 5 до 500 тысяч рублей. Ведомство рекомендует предпринимателям наладить работу с оборотом маркированной продукции, так как с 1 сентября штрафы будут направляться в личные кабинеты для исполнения. Основанием для возбуждения административного дела и вынесения штрафа станут исключительно данные системы «Честный знак». Постановления будут выноситься в электронном виде без участия нарушителя. В Северной Осетии увеличилось число выданных автокредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро. С января по июль жители республики оформили более 2000 кредитов на покупку автомобиля. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный объем займов за 7 месяцев увеличился на 43% и составил порядка 3 миллиардов рублей. Также почти до 1,5 миллиона рублей вырос средний чек автокредита. Самира Итаниева стала победительницей первенства Европы по боксу среди юниорок 17-18 лет. Соревнования проходят в сербской Лузнице. В турнире принимают участие спортсмены из 36 стран. Итаниева в финале весовой категории свыше 80 килограммов одержала победу над Валерией Рыбченко. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Рисковать в жизни, конечно, иногда можно, если риск обоснован, а вот совершенно без риска и без всяких неудобств можно и нужно скачивать новое приложение Retro FM. Это быстро, удобно и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, друзья. Скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM везде.
1: Реклама.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

Две капли сверкнут, сверкнут на дне. Эфес, а ладонь согреешь, и жизнь хороша.

0: первый раз. Вот о свежести восприятия Мадонна на Retro FM. 12:35. И песни, звучащие на Retro FM, каждый раз воспринимаются, ну не скажу, что как первый, но как минимум как долгожданный раз. Скоро услышим и Type Андрея Никольского, и Пупо на Retro FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые

0: готовую кухню.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Еще немного, еще чуть-чуть, и она начнется. Готовьте чай, кофе, бумажные платочки, восторженные отзывы, друзья. Программа «Ю» начнется ровно в 13.00, как ей и положено. И сегодня в программе «Ю» Юра Гурьянов расскажет о творчестве артиста, на чей концерт я в первый и последний раз привел, помню, одноклассницу. Конечно же, речь пойдет о Дмитрии Маликове. На этом я, Андрей Мореев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте. Хорошей вам субботы.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
2: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
13: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

приложении «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: Москве уже 13 часов. Ну что, все готовы к программе «Ю»? Ну тогда я начинаю.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Я обещал по субботам рассказывать про любимых артистов. Пришел, чтобы выполнить обещание. Сегодня это будет история про человека, который совмещает успешного поп-исполнителя и композитора. Причем композитора, в том числе и академического, то есть того, который пишет серьезные инструментальные произведения. Речь о народном артисте России Дмитрии Маликове. Также удачно попробовал себя продюсером, актером и даже телеведущим. Но нас сегодня будет в большей степени интересовать его музыка. Песни Маликова — это такой понятный и близкий миллионам людей саундтрек к жизни, где обязательно есть главная искренность и, конечно, мелодия. Далеко не всем артистам удается удерживать внимание и уважение слушателей и зрителей на протяжении практически 4 десятилетий. При этом, естественно, Дмитрий небезосновательно считается профессионалом, который пользуется огромным уважением, в том числе и от коллег по цеху. Ну и, само собой, наш народный артист всегда остается актуальным, открытым к экспериментам и интересным как для давних поклонников, так и для нового поколения слушателей. Сегодня я расскажу про его первые шаги в музыке, обязательно услышим многие главные хиты артиста, а также вспомним малоизвестные, но важные для самого исполнителя песни. Также собираюсь упомянуть о каверах и дуэтах с участием Дмитрия Маликова. Ну и, конечно, не только об этом. А начнем мы композиции с очень позитивным посылом, посылом в хорошем смысле, той самой, которая сразу после своего выхода в 90-м году моментально стала одной из визитных карточек нашего сегодняшнего героя Дмитрия Маликова в программе «Ю» песня «Все вернется».

0: Одна из песен, которые существуют вне времени. Музыка Дмитрия Маликова, слова Александра Шаганова. Это композиция «Все вернется», которая закрепила успех Маликова. Она впервые прозвучала на телевидении, став лауреатом фестиваля «Песня года 90». Но для того, чтобы что-то вернулось, нужно, чтобы это что-то правильно появилось, то есть началось. А вот как именно все начиналось, расскажу прямо сейчас.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, наш будущий народный артист Дмитрий Маликов родился в Москве 29 января 70 года. Родился он окруженный музыкой в творческой семье. Папа Юрий Маликов, основатель легендарного ансамбля «Самоцветы». Мама Людмила Вьюнкова, профессиональная танцовщица, выступавшая в хореографическом ансамбле при Московском мюзик-холле. В 5 лет Дмитрий начал заниматься игрой на фортепиано, но вначале делал это без особого энтузиазма. Сбежать с уроков и поиграть в хоккей или футбол было гораздо интереснее. Но искусство все равно победило. После окончания музыкальной школы была учеба в музыкальном училище при Московской консерватории и первые выступления, в том числе в качестве клавишника, в ансамбле «Самоцветы». Впереди в 94 году предстояло еще окончание с отличием Московской государственной консерватории по классу фортепиано, но уже до этого страна услышала Дмитрия Маликова как артиста. Как раз во времена выступлений в «Самоцветах» у Маликова уже появился интерес к сочинению собственной музыки. Примерно тогда он написал свою первую песню под названием «Железная душа». Это была история про робота. К сожалению, не сохранилось никаких изначальных записей, но нашелся вот этот отрывок в современном живом исполнении самого Дмитрия Маликова на YouTube-канале «Президентский фонд культурных инициатив».
2: Спорить бесполезно с роботом железным, та-да-та-да-ты-дам-там, человеком человек.
0: А еще была ранняя песня «Я пишу картину», которая впервые прозвучала в 86 году в передаче «Шире круг». Это был дебют 16-летнего Дмитрия на телевидении.

1987 году Маликов появился и в знаменитой утренней почте с Юрием Николаевым. Там была исполнена еще одна его ранняя песня «Терем-теремок».

ключевой и, пожалуй, поворотный момент в карьере Маликова случился в 88 году, когда он вышел на сцену Зеленого театра в парке Горького в Москве и исполнил там две своих песни. Одна из них знакома, пожалуй, только самым преданным поклонникам. Она называется «Лунный сон».

А вот еще одной песни, которую Дмитрий Маликов исполнил тогда, в 88-м, на сцене Зеленого театра, стала композиция, которую публика в тот момент приняла очень-очень тепло. И прямо сейчас именно она прозвучит в программе «Ю». «Ты моей никогда не будешь».

0: песня, благодаря которой Дмитрия Маликова услышали и полюбили. И именно с нее началась всесоюзная популярность. Это хит на стихи Давида Самойлова, песня «Ты моей никогда не будешь». По рассказу Дмитрия Маликова, эти слова попались ему на глаза случайно. Он просто открыл книгу на той странице, где было это стихотворение, и оказалось, что оно идеально подошло к уже написанной мелодии.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: После того знакового выступления Дмитрия Маликова на сцене «Зеленого театра» в 88-м последовал и телевизионный эфир в новогоднюю ночь 89-го года, когда прозвучал знаменитый хит «До завтра», к которому мы сегодня еще вернемся. В общем, магия телевидения в то время и музыка, которая пришлась по душе зрителям, сделали свое дело. В результате уже в 90-м году прошли первые успешные сольные концерты юного 20-летнего Маликова на главной площадке страны в Олимпийском. В 91-м году был выпущен первый альбом «Поиски души», который в 93-м был переиздан под названием «С тобой» и дополнен двумя новыми песнями. Помимо других ярких треков, там, например, прозвучала и вот эта известная работа.

0: Это песня Маликова «Сторона родная». То есть у артиста к 93-му году уже появился полноценный музыкальный материал, который слушали по всей стране. Параллельно с выступлениями Дмитрий Маликов продолжал обучение в Московской консерватории, что, кстати говоря, в том числе привело его в кинематограф. В 92-м году режиссер Александр Прошкин искал исполнителя на главную роль в картину «Увидеть Париж и умереть». Тогда потребовался не просто актер, а именно профессиональный пианист, который бы органично играл в кадре. Маликов исполнил роль Юры Орехова, талантливого молодого музыканта. Также с ним в кадре оказалась известная актриса Татьяна Васильева.
1: Счастливчик, по Францию поеду. Всю жизнь об этом мечтаю. Сплю и вижу. Вот так вот пройтись по Парижу и умереть.
2: Это я сказал, что пошли ты на меня. В Париж все хотят. Таких, как я, знаешь сколько?
1: Таких, как ты, больше нет. Ты единственный. Ты сам должен в это верить.
0: В 94-м году Дмитрий окончил консерваторию с отличием, а еще в том же 94-м вышла песня, которая стала большим хитом. Композиция «Нет, ты не для меня». Многие тогда посчитали, что работа посвящена непростому роману Дмитрия Маликова с певицей Натальей Ветлицкой. Все возможно. Впрочем, к этой странице биографии мы сегодня еще вернемся. А пока просто послушаем песню.

0: драматичная история «Нет, ты не для меня». Песня, которая вошла в альбом Дмитрия Маликова 94 года «Иди ко мне».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, творчество Дмитрия Маликова – это не только написание собственных песен, но и умение по-своему взглянуть на работы, созданные другими авторами и для других артистов. Причем в случае с Маликовым часто эти перепетые песни воспринимаются так, как будто именно он является их первым исполнителем. Мне кажется, одна из таких – знаменитая композиция «Бумажный змей», написанная Виктором Резниковым в 83-м. Понятно, что ее исполняли многие известные талантливые артисты, к числу которых в 2012 году присоединился Леонид Агутин.

самой картине «Чародеи» песню исполнили Виа «Добрые молодцы» и Ольга Рождественская. Дмитрий Маликов тоже записал свою версию не один, он это сделал с группой «Дайкири».

Ну и еще одна песня, которую многие знают по исполнению Дмитрия Маликова, но он у нее точно не первый. Речь о хите под названием «Кто тебе сказал», написанном в 70-е композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом Дербеневым. Тогда ее пели Виа Добрые Молодцы, Поющие сердца, Нина Бродская. Также она звучала на концертах самого Вячеслава Добрынина. Ну и, конечно, особый, в том числе интеллигентный колорит в композицию «Кто тебе сказал» принес Дмитрий Маликов. Он записал свою версию в 2002 году.

0: Знаменитый хит, которому Дмитрий Маликов подарил новую жизнь и фирменное маликовское звучание. Композиция «Кто тебе сказал?». Совсем скоро будет продолжение. Обязательно расскажу еще много интересного.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка у ТПБанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники халяль. 100 граммов 60 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: betrayal, with a shiny cloak and an unseen silver dagger. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Напоминаю, сегодня рассказываю про Дмитрия Маликова. Как и любой артист и человек искусства, он, конечно, находил общий язык, в том числе с коллегами по цеху. И помимо таланта композитора и пианиста, он иногда становился, например, самым настоящим продюсером. Один из ярких примеров — это сотрудничество с небезызвестной группой «Плазма», которое началось в 99-м году, как раз перед тем, как о них услышала вся страна.

0: Мне сейчас удалось дозвониться участникам группы «Плазма» Роману Черницыну и Максиму Постельному. Ребята, вы скажите, какой Дмитрий Маликов продюсер? Какой он директор? Строгий, не строгий?
1: Дима умный, дальновидный.
2: Дальновидный, да, совершенно.
1: Мудрый.
2: Да.
1: И весьма лояльный, если можно так выразить.
2: Но имеет всегда право вето. Ну, то есть, если он долго-долго ждет, если выслушивает все мнения, но если ему что-то категорически не нравится, он ветирует.
0: Трудно было с ним вообще работать?
1: Скорее нет, потому что он, к счастью, совершенно давал нам полную свободу творчества. Вот. Единственное, что мы совещательно решали, это, например, какую песню там запускать в эфир, какую песню снимать видео. Тут он имел какое-то большее влияние. А что касается именно сам написания песен, то он, как правило, появлялся в студии уже на самый последний момент и слушал уже, как правило, конечный результат. И тогда уже как бы хвалил.
2: Но, да. Но в целом, конечно, совершенно верно, так и было.
0: Ваш контракт с Дмитрием продлился 5 лет. Скажите, а как вы расстались? Остались друзьями или, может быть, просто знакомыми?
1: Мы расстались на позитивной ноте. Как бы не то, что мы друзья, но...
2: И вы не расстались.
1: Я думаю, что каждый из вас, мы все оставили хорошие воспоминания о том прекрасном времени, когда работали вместе.
0: Группа «Плазма», Роман Черницын, Максим Постельный. Ребят, спасибо. Продолжу про прекрасные воспоминания и сотрудничество Дмитрия Маликова с другими артистами. И, кстати, некоторые воспоминания не такие уж и давние. Например, вот эта милая песня под названием «Мир без твоей любви» была записана Дмитрием совместно с группой «Винтаж» в 2021 году.

музыку для этого знаменитого хита еще в 68 году написал композитор Раймонд Паулс. Ну и еще один дуэт, который тоже прозвучал в проекте «Старые песни о главном», но во второй части, в 96 году, это кавер на известную французскую песню «Мужчина и женщина» из одноименного фильма 66 года. В русской версии композиция получила название «Какая странная судьба». И именно к этой странной судьбе имеет самое непосредственное отношение певица Наталья Ветлицкая.

0: Красивая интерпретация французского хита «Мужчина и женщина», композиция «Какая странная судьба» в исполнении Дмитрия Маликова и Натальи Ветлицкой.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня рассказываю о Дмитрии Маликове, но Наталью Ветлицкую мы тоже пока не отпускаем. Почему? Сейчас все расскажу. Сегодня я уже вскользь упоминал, что Дмитрия и Наталью когда-то связывало нечто большее, чем просто творчество. Их роман случился в конце 80-х. Интеллигентный 18-летний Маликов и роковая красотка Ветлицкая познакомились в 88-м году во время гастролей в Евпатории. Наталье тогда было 24. Но, несмотря на разницу в возрасте и скепсис окружающих, между ними мгновенно вспыхнули чувства. Это было время, когда Дмитрий на своей девятке через всю Москву умчался на свидание к Наталье, а она гастролировала вместе с ним, выступая на сцене в качестве бэк-вокалистки. Кстати, в 90-м году Маликов в качестве подарка ко дню рождения Ветлицкой написал ей песню. Вот эту.

Да, это композиция «Душа», которая стала одной из визитных карточек певицы. Она была написана как раз тогда, когда Ветлицкая только начинала сольную карьеру. Позже в одном из интервью она призналась, что эта песня – лучший подарок в ее жизни. Роман Дмитрия и Натальи продлился около 3 лет. В начале 90-х их пути разошлись. Ну и как это часто случается у творческих людей, расставание это не прошло бесследно. Спустя какое-то время страна услышала вот эту.

Еще одна композиция, которая тоже связана с Натальей Ветлицкой, это известный хит Маликова под названием «Брачный кортеж». И хотя в официальном клипе, где Дмитрий предстал в роли грустного жениха, Ветлицкая не появляется в кадре, но в самой песне мы отчетливо слышим ее голос на бэк-вокале.

0: романтическая, меланхолическая, конечно, драматическая композиция «Брачный кортеж» в программе «Юм». Скоро расскажу еще кое-что интересное о Дмитрии Маликове.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222

0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Напоминаю, сегодня в программе «Ю» рассказываю про народного артиста России, певца, пианиста и, конечно, композитора Дмитрия Маликова. Исполнитель, чьи песни знают и любят многие слушатели, причем уже не одно поколение. Понятно, что его музыка не могла остаться незамеченной, в том числе и кинематографом. Известные хиты Маликова звучали в фильмах и сериалах. В некоторых из них он, кстати, появлялся в кадре в роли самого себя. Но сейчас давайте вспомним проект, где Дмитрий выступил главным композитором. Речь о сериале 2008 года под названием «И все-таки я люблю», в котором снималась Вера Алентова, Светлана Иванова, Антон Хабаров и другие известные актеры. Для этой драмы Дмитрий Маликов написал несколько инструментальных тем и мелодичную балладу под названием «Ты и я». Несмотря на то, что в дискографии Маликова есть и сольная версия этой песни, но в сериале «И все-таки я люблю» звучит дуэт Дмитрия и актрисы Елены Валевской.

Саундтрек сериала «И все-таки я люблю». Напомню, это дуэт Дмитрия Маликова и актрисы Елены Валевской. Продолжая тему участия музыки Маликова в кино, от драмы переходим к комедии. В 2024 году вышел новогодний фильм «Звезды в Сибири», где, кстати, Дмитрий появляется в кадре. Там он, наряду с другими артистами, снимается в роли самого себя. Ну и что касается музыки, то в этой картине звучит еще один известный хит нашего сегодняшнего героя – песня 98-го года «Звезда моя далекая».

«Звезда моя далекая» – очень известная работа Дмитрия Маликова. Кстати, ее создание связано с одним довольно печальным эпизодом. После записи первой версии песни в 96-м году в здании Москонцерта, где находилась студия Маликова, случился пожар. В итоге трек

0: пришлось создавать заново. Но все старания, как мы теперь понимаем, оказались не напрасными. Песня стала самым настоящим хитом.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Понятно, что Дмитрия Маликова многие воспринимают как известного поп-исполнителя и автора многих своих песен, что, конечно, абсолютно справедливо, но не дает полной картины. Сам Дмитрий воспринимал музыку гораздо глубже, и в целом ему было тесновато находиться только в песенном формате. Народный артист признавался, что инструментальная музыка позволяет шире взглянуть на все. Пусть с меньшим успехом, но с большим удовлетворением для композитора. Как профессиональный пианист и выпускник консерватории, он смог найти баланс для тех, кто приходит на его концерты. Конечно, прежде всего зрители идут за известными хитами, но при этом на выступлениях Маликов может добавлять блок с инструментальной музыкой, где в его исполнении звучат в том числе Чайковский, Рахманинов и, конечно, собственные произведения. И главное, что людям это нравится, то есть формула работает. Конечно, за годы творчества Дмитрий Маликов выпускал и инструментальные альбомы. Его первой непесенной пластинкой в 97-м году стал альбом «Страх полета», где, например, прозвучала вот эта мелодия под названием «Лола».

И гораздо более широким воплощением композиторской и инструментальной страсти Дмитрия Маликова стал его авторский и успешный проект «Пианомания», стартовавший в 2007 году. «Пианомания» — не просто концерт. Это целое шоу со световыми эффектами, видеоинсталляциями и элементами театра. Одной из композиций этой важной инструментальной истории стала работа под названием «Ночь в Мадриде».

Ну а сейчас мы с вами тоже последуем хорошей традиции Дмитрия Маликова, который прекрасно на своих концертах совмещает песенные выступления и инструментальные. Возвращаемся к вокальным номерам артиста. И давайте прямо сейчас послушаем Маликова образца 21 века в программе «Ю» суперхит 2001 года под названием «Love Story».

0: Очень динамичная, но при этом драматичная композиция «Love Story» Дмитрия Маликова, про которого сегодня рассказываю в программе «Ю».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: ТЭН-400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭН-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
10: 12+.

0: как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
1: Исполнитель, музыка которого не имеет сроков давности и чьи песни на протяжении практически 4 десятилетий становились хитами, Дмитрий Маликов. При этом у него есть очень важное для творческого человека качество – всегда оставаться актуальным, пробовать новое. Он активно сотрудничает с молодыми артистами, блогерами, привлекая новую аудиторию и при этом не теряет индивидуальности. За годы работы Дмитрий выпустил более 20 альбомов, включая инструментальные. Конечно, он получил множество наград, в том числе World Music Awards в 1995 году, как самый продаваемый российский артист года. В 1999-м за вклад в развитие отечественного музыкального искусства ему было присвоено звание заслуженного артиста. А в 2010-м он стал народным артистом России. Также отдельного внимания заслуживает его общественная и благотворительная деятельность. Дмитрий Маликов является основателем фонда «Проникая в сердце», который оказывает помощь тяжело больным детям. Также Дмитрий много лет реализует проект «Уроки музыки», проводя бесплатные мастер-классы для юных музыкантов в разных городах России. Профессиональный артист и человек с добрым сердцем Дмитрий Маликов, конечно, остается большим другом радиостанции «Ретро-ФМ». И много раз подтверждал это, в том числе своим участием в международном фестивале «Легенды Ретро-ФМ». В финале я хочу поставить одну из песен, с которой началась его история успеха. Одну из самых узнаваемых, самых оптимистичных, обнадеживающих. Это композиция 89 года под названием «До завтра». До следующей субботы. Прощается с вами программа «Ю». Через неделю снова будут истории про кого-нибудь знаменитого и любимого. Пожелания оставляйте в любых соцсетях «Ретро-ФМ» с пометкой «Программа «Ю», а все выпуски можно переслушать в подкастах на нашем сайте или в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: друзья, начинаем филичитить, то есть передавать приветы и поздравления.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году. В этот день на здании Верховного Совета РСФСР был поднят российский триколор. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительство России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Более 100 нарушений в системе «Честный знак» выявил за неделю Роспотребнадзор Северной Осетии. Сумма автоматических штрафов превысила 500 000 рублей. Система работает в тестовом режиме. Размеры штрафов варьируются от 5 до 500 тысяч рублей. Ведомство рекомендует предпринимателям наладить работу с оборотом маркированной продукции, так как с 1 сентября штрафы будут направляться в личные кабинеты для исполнения. Основанием для возбуждения административного дела и вынесения штрафа станут исключительно данные системы «Честный знак». Постановления будут выноситься в электронном виде без участия нарушителя. В Северной Осетии увеличилось число выданных автокредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро. С января по июль жители республики оформили более 2000 кредитов на покупку автомобиля. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный объем займов за 7 месяцев увеличился на 43% и составил порядка 3 миллиардов рублей. Также почти до 1,5 миллиона рублей вырос средний чек автокредита. Самира Итаниева стала победительницей первенства Европы по боксу среди юниорок 17-18 лет. Соревнования проходят в сербской Лознице. В турнире принимают участие спортсмены из 36 стран. Итаниева в финале весовой категории свыше 80 килограммов одержала победу над Валерией Рыбченко. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: CCKH, Фили Читена, РатРФМ. Начинаю читать ваши сообщения, друзья, подписанные. Ну, пожалуйста, подписывайте. Ну, правда, ну, что, сложно, что ли, написать? Как вас зовут? Ну, это же легко. Вот Алена передает привет своей любимой семье Шаеховых. Надеюсь, правильно произнес. Всех люблю, обнимаю, пишет Алена. Жена Натуси из Владивостока передает привет своему мужу Виктору Усикову. Он моя надежная поддержка и опора. Люблю тебя, Витюша. Ульяна из Челябинска передает привет и позитив маме Юле, папе Юре, бабе Ире и деде Косте. Мы все вместе отдыхаем, работаем на даче. Я их очень люблю.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Внучки Агата, Арина и Элина передают привет Вахтангу и Елене Какаевым из Северной Осетии, станицы Николаевская. Екатерина передает огромный привет своему Владимиру, который сейчас занят ремонтом крыши на даче в поселке Аверята Пермского края. «Люблю тебя очень», пишет Екатерина. Сейчас чувствую себя, знаете, таким амуром, потому что Екатерина пишет: «Давай поженимся». Но это явно не мне, это Владимиру. Владимир, слышите, нет? Надеюсь, все услышали. Виктор из Подольска, а также присоединившийся к нему сын, сноха, внук и самые близкие соседи по даче поздравляют с днем рождения Ольгу с юбилеем. Желают здоровья, оптимизма, хорошего настроения. «Я тебя поддержу во всем», пишет муж Виктор.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Оксана из Неандемы передает привет своему любимому городу, своей маме Людмиле, сестре Ирине. Мы сегодня насобирали очень много грибов, пишет Оксана. Вот сейчас чистим грибочки под любимую музыку. Ох, какая прелесть. Марина из Калининграда передает привет дорогому мужу Игорю. Вместе уже 26 лет. Мы вас поздравляем. С днем флага, моя любимая Россия, пишет Татьяна. Действительно, сегодня праздник же, день флага, друзья. Всех поздравляю. Ну и передает Татьяна привет своим мордовским корням. Катя Щукина. Люблю тебя, моя акушерка, с понятием. Так, не понял, ну ладно. Полина, ты, конечно, так, товарищ, давайте без меня, я не буду читать, из моих уст это слишком звучит. Короче, привет Полине, ну и вообще всем респект. Назар передает привет любимой супруге Алисе, люблю, ценю, дорожу.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.

0: пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонга» – напиток, который объединяет.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Радик из Нижнекамска передает огромный привет своей самой-самой любимой жене Дамире. Очень ее люблю. Сейчас отдыхаем на даче, жена работает. Я отдыхаю. Хорошо устроился, Радик. Завидую. Катюша передает привет своей мамочке Любови Сергеевне Мишаткиной. Очень ее люблю. Хорошего ей настроения. Ты самое лучшее. Мама, папа, брат поздравляют доченьку и сестренку Лину Ахунову с днем рождения. Желают ей здоровья, успехов в учебе. Мы тебя любим. Ну и, наконец, Дашуля передает привет своему дорогому Никите. Жду встречи.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: друзья, делимся счастьем. Фили Чите на Ретро-ФМ, собственно, для этого она и создана. Читаю ваше сообщение. Андрей из Невинномысска передает привет своей будущей жене Анне. Купаемся в бассейне, пишет Андрей. Отмечаем праздник, молодцы. Наталья из Приморско-Ахтарска передает привет маме Ирине Лешиной, папе Леше Лешину и из Белоглинского района станицы Успенской. Дочка, мама, жена, и все это про Юлю. А из Челябинска она передает привет своим любимым дочке Уляшке, родителям Ирине и Константину, мужу Юрию. Мы на даче, слушаем вас, отдыхаем. Супруга Алена передает привет своему любимому, дорогому мужу Алексею Окуневу. Желает ему скорейшего выздоровления. И пусть все будет хорошо.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

удачи, успехов в работе, быть всегда красивой, счастливой и самой желанной. Но тут уж от вас, Андрей, тоже зависит многое, да? Идем дальше. Инночка из Нижнего Новгорода передает привет своему любимому мужу Дмитрию Петровичу Капустину. Люблю тебя, дорогой, пишет Инночка.

0: «Не забывай». Так называется эта песня Юрия Антонова. Вы, друзья, тоже не забывайте подписываться. Очень много неподписанных сообщений, особенно вот в Максе. Почему-то просто нет подписи, и все. Я не знаю, что делать-то, товарищи. Карина поздравляет с юбилеем своего любимого единственного дедушку Агдаса. Он у нас самый лучший, пишет Карина. Здоровья ему крепкого и много путешествий. Любим, обнимаем, семья Мухсиновых. Татьяна Николаевна Зафиридис, надеюсь, правильно прочитал, из Москвы, мне передает привет мужу Михаилу. Нет на свете лучше мужчины, мужа и отца, чем ты, пишет Татьяна. Люблю тебя. Дружный коллектив ВТБ. Виктория, Юля, Светлана, Оксана слушают Ретро-ФМ на работе и передают привет коллегам, которые сейчас отдыхают, да? Ну, я понимаю, что это такой немножечко сарказм. А может и нет, а почему бы нет? Нам, как говорится, песни и строить, и жить помогает.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баю. Премьера детективного сериала. Завтра в 14:20 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
16: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
17: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
18: Топ-5 покупок месяца.
19: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: JQ J7. Впечатлить друзей.
22: Амода C7. Собрать взгляды.
23: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
24: А выбрать нужно только одну?
23: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
25: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
26: Интернет-поток Retro FM 90.
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

14.55, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Тимофей передает привет своим родителям, маме Софье, папе Юрию. Александр передает музыкальный привет своей супруге Сашеньке. Екатерина Щекина Тульской области передает привет своему любимому мужу Евгению, его товарищу, который сейчас делает ремонт у нас в ванной, Герману. Мама Вероника из Казахстана, город Сатпаев, передает привет своей любимой доченьке Алиночке. Дочь, тебя люблю. Алексей, привет из Дивногорска, города на Енисей, передает огненный привет другу Артему Вострикову, жене Кате и сыну Максиму. Ну вот, собственно, на этой ноте и будем завершаться, друзья. Завтра, как всегда, с 2 до 3 снова будет Фильчта, снова будут приветы и поздравления.

0: феномен Битлз наверняка еще предстоит изучить не только музыковедам, но и психологам. Ведь битломания время от времени вновь и вновь достигает разные страны и континенты. До сих пор. 15:20 в Москве. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Лев Леченко, Джо Кокер и группа «Браво».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
5: Ретро-ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. «Мебельный континент» празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону +18 200.
12: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
14: Объявление на Ретро-ФМ.
15: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
14: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: ну, буквально вот сейчас уже можно туда и отправляться, в поля, ну или, по крайней мере, на природу. Выходные, друзья, на дворе 15:36 в столице. Совсем скоро у нас группа кино «Альбан» и «Рамина Пауэр» и «Шафт».
1: Реклама.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: честно, хотелось бы не вперед, а назад. Вот куда-нибудь в начало лета, друзья, правда же? Это группа «Кино» на Ретро-ФМ в 15 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой. Да, ну и группа «Чили» у нас до конца этого часа обязательно споет.
1: Реклама.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0 плюс реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
11: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
14: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами. 12+.

0: На Ретро ФМ впереди группы Тычин, Иванушки Интернешнл и Юритмикс.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебель на Континент». Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году. В этот день на здании Верховного Совета РСФСР был поднят российский триколор. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствовании Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительство России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Более 100 нарушений в системе «Честный знак» выявил за неделю Роспотребнадзор Северной Осетии. Сумма автоматических штрафов превысила 500 000 рублей. Система работает в тестовом режиме. Размеры штрафов варьируются от 5 до 500 тысяч рублей. Ведомство рекомендует предпринимателям наладить работу с оборотом маркированной продукции, так как с 1 сентября штрафы будут направляться в личные кабинеты для исполнения. Основанием для возбуждения административного дела и вынесения штрафа станут исключительно данные системы «Честный знак». Постановления будут выноситься в электронном виде без участия нарушителя. В Северной Осетии увеличилось число выданных автокредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро. С января по июль жители республики оформили более 2000 кредитов на покупку автомобиля. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный объем займов за 7 месяцев увеличился на 43% и составил порядка 3 миллиардов рублей. Также почти до 1,5 миллиона рублей вырос средний чек автокредита. Самира Итаниева стала победительницей первенства Европы по боксу среди юниорок 17-18 лет. Соревнования проходят в сербской Лузнице. В турнире принимают участие спортсмены из 36 стран. Итаниева в финале весовой категории свыше 80 килограммов одержала победу над Валерией Рыбченко. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, есть предложение. Хватит тратить гигабайты на поток музыки. У нас есть специальное предложение для тех, кто любит экономить, но не привык экономить на качестве. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкаст популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54 11 00.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

0: вы замечали, друзья, девушки, которые действительно умеют петь, как правило, выступают в строгих костюмах. Хотя вот Ким Уайлд это не относится. Она вроде и пела, и поет неплохо, но ее сценические костюмы строгими уж никак не назовешь. Ким Уайлд на Ретро-ФМ в 16.35. А уже совсем скоро у нас и Type CC Catch и группа Круг.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В отличие от девушек, которые все поголовно ждут принца на белом коне или хотя бы просто иномарки, мужчины, мы не так привередливы. Для нас главное, чтобы человек был хороший. Но, впрочем, и среди таких попадаются принцессы. Вот и Тайпу досталась принцесса Египта. Собственно, о ней он и спел нам в 16:49 на Ретро FM. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Депеш Мод и Дубы Колдуны.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Т-400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Т-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Танк». Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбер. Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
3: 12+.

0: Знаете ли вы, друзья, что по звукам, которые издает арбуз, можно определить его зрелость? Вот с людьми это, кстати, тоже работает, особенно с музыкантами. Слушаешь, и сразу все понятно. Это группа Eruption на Ретро-ФМ в 17.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Билли Джоэл, Жан-Мишель Жар и группа «Мираж».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка от ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивы?
1: Нет.
0: Вот ведь какие все честные. Он не боится сказать девушке, что она прекрасна. Ну, за что его девушки и любят. Это Билли Джоэл на Retro FM был в 17.34. А уже совсем скоро у нас Юрий Антонов, Рикардо Фоли и доктор Албан.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна. И не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, по-моему, друзья, диагноз ясен. Не сошлись берегами, поэтому и расстались. Почему Юрий Михайлович этого не понимает, не знаю. Юрий Антонов на Ретро FM в 17.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кетч и квартет Абба. До конца этого часа.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Ну, а что, все чаще и чаще наши соотечественники отправляются на отдых в экзотические страны, в ту же Камбоджу, например. И не беда, что местные жители кхмеры, это не ругательство, это их название, и инфраструктура туристическая не очень развита, зато цены не такие высокие, как в соседнем Таиланде. Ким Вайлд на RetroFM, 18.19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Умберто Тоцци, песни из операции «И» и «Шер».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 30-32 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
5: Ретро-ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
4: Подробности в ТК «Арктика».
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
9: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: каждого человека на жизненном пути лежат свои грабли. И вот самое удивительное, что некоторые из этих грабель имеют имена. Например, Глория. Это Умберто Тутси на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас дуэт Рейжа. Еще один дуэт Роксет и группа Комбинация в Москве в 18 часов и 33 минуты.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот на этой лирической ноте, друзья, позвольте с вами на недельку попрощаться. Ухожу в отпуск, поэтому не болейте, не скучайте. 18:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Пока-пока. Ну, а в следующем часе встречайте здесь Илью Глебова.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Эй, слушаю Роя Оберсена, представляю фильм «Красотка», ну и автоматически обнаруживаю красотку где-то рядом, например. Встречаемся взглядами под музыку Red FM 19.19 в Москве. Дальше для вас самоцветы Modern Talking. Через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 30-32 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Homeberry все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
11: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
12: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: лучше не искать, лучше вот под такую распрекрасную песню, например, какой-нибудь медленный танец изобразить, а почему бы и нет. 19:34 в столице, через пару минут группа «Секрет», Мюррей Хэт и Джо Кокер. Это Retro FM.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Очень правильное направление, между прочим. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Но, кстати, и в гостях, и дома можно слушать музыку Retro FM и получать максимум удовольствия. Через пару минут Bad Boys Blue, Абба, 19:49 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки Retro FM.
2: 15+.

0: где есть он и она, периодически чего-то не хватает. Но я не про взаимопонимание говорю. К примеру, подходящего музыкального сопровождения может не хватать. Ну, то есть любимой музыки. Поэтому, пожалуйста, вам скачивайте новое приложение Retro FM. Никаких лишних кнопок нет. Любимая музыка, подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков есть. Бесплатно и совершенно без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нету интернету. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите в магазинах приложений, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Объявление на Retro-FM.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без любви?

0: Нежно, нежно, еще нежнее, что называется. Это Sting и его прям фражиль. 20:34 в столице. Дальше на Ретро FM мы слушаем абсолютно нежно. Pet Shop Boys, Бонни Тайлер и Игорь Корнелюк. Через 3 минуты ровно.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

запада двигаются куда-то. Ну, нам не интересно это направление. Нам интересно направление в сторону танцев. Вечеринка Ретро FM начнется, как всегда, в 9.00 по Москве. С 9 до полуночи лучшие танцевальные хиты для вас в супермиксе. Так что ждем. Недолго ждать. Через пару минут Бунием и Аида Ведищева. 20.50 в Москве.

0: мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова, затыкала уши я и ее не слушала. Ингрид, ну, примерно про это же самое. 21.20 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

of Love. Ну, между прочим, это Брюс Спрингстин и Пати Смит, которые придумали все это дело в 1978 году. Ну, как будто бы песня на все времена. И поэтому сделана была такая вот хаос-версия чуть позже, 1978 года. Самая лучшая танцевальная музыка здесь для вас на Retro FM 21.35 в столице. Вечеринка Retro FM субботняя продолжается.

Где-где, тот самый своевременный случай. Девушки нам напоминают, что осень-осень не за горами. Именно поэтому мы прям с удвоенным восторгом проводим позднелетнюю вечеринку на РФМ 21.50 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас. До полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

тот самый электрик, который никогда не подведет. И это Сириус, Сириус, абсолютно серьезно. Electric Light Orchestra и их суперхит из самой середины 80-х. Любимейшая танцевальная тема в супермиксе на вечеринке Red FM 22.20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

Стюарт Майлз и его нетленные. Ну, собственно говоря, как ни крути, а человек просто взял и, можно сказать, выдумал отдельный стиль. Dream House это называется, и все танцевальные стили здесь у нас на субботней вечеринке Ретро FM 22.34 в столице. Мы двигаемся в танцы до полуночи.

0: самый случай, когда мы с Самантой Фокс прям сливаемся. Мы вместе все сливаемся с Самантой Фокс, потому что она говорит, что ничего меня сейчас не остановит, и нас всех тоже ничего не остановит. Потому что какие тут остановки? У нас до полуночи без остановок поезд двигается. Танцевальный поезд двигается. Лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке РФМ.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Мадонна говорит «Страйк и пауз», и как-то сразу чувствуешь себя на конкурсе танцевальных талантов. Но мы здесь, друзья, не за призами. Мы за настроением. Танцевальная музыка в супермиксе на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, 23:20 в Москве.

Ай-яй-яй, прямо в этот момент можно спросить девушку, как тебя, милая, зовут. И ответ не оставит себя долго ждать. 23:35 в столице, субботняя вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: джагл мы попробовали, потому что с 9 вот по сию пору исключительно танцевальная музыка на Retro FM. По этому поводу, конечно, джага-джага удалась, мне кажется. 22 августа на календаре, суббота. И вечеринка Retro FM продолжается. Через пару минут еще будут танцевальные треки для вас, ну, для ваших танцев, скажем так. Ну а в полночь Дмитрий Майоров вас ждет.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авиацию.

0: о путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Хоть у команды Бекара нет ни слова про лето, но все равно как-то не покидает навязчивая или что ли заевшая мысль, что не было печали. Уходило лето. Вот, не отвлекаемся от отдыха. Лето уходило, вы никуда не разбегайтесь. Продолжаем отдыхать вместе. Предпоследнее летнее воскресенье в нашем полном распоряжении. Как и хиты Владимира Преснякова, Александра Иванова и Юритмикс на ближайшее будущее здесь, на Рок-ФМ. Скоро их услышим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы в столице. 20 минут первого.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

один из музыкальных критиков, можно сказать, негативно не пикнул в сторону Рики и Повери, когда они выпустили эту историю. Случилось это в 82-м году. Укрепило позиции коллектива после триумфа на фестивале в Сан-Ремо. Правда, тогда не победили, но показали себя блестяще. В столице 0 часов 35 практически минут на Ретро FM. Скоро покажут себя со всех своих лучших музыкальных сторон. Cardigans.

кошмарном сне. Если мы куда-то бежим, то не можем убежать. И тот страшный сон наяву явился с новостями из Китая. Если нам когда-нибудь вдруг и неожиданно, ну, мало ли, придется убегать от роботов, то вряд ли выйдет. Даже если вы Усейн Болт, азиатские ученые уже выпустили гуманоида, который побил рекорд спортсмена на 100-метровке. И это как бы начало. Вообще, что-то представил таких роботов-курьеров, которые в будущем будут носиться вместо самокатчиков. В столице 0 часов 49 минут. На Ретро-ФМ на подходе Саманта Фокс и Абба.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

хорошая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Не

хиты, лучшая музыка для нас и с нами на Ретро-ФМ. А не только она, еще и подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это обитает в нашем новом приложении Радиохаб. Если еще с ним не познакомились, а чего? То, что сидим, кого ждем, как говорится. Ищите, скачивайте Радиохаб в магазинах приложений и включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. К тому же подкасты можно скачивать и переслушивать их, даже когда нет интернета. Это вот точно может пригодиться. В столице час 20, как минимум, впереди команда «Браво».

впитываем, впитываем и пропитываемся только положительными выходными моментами, эмоциями. Кали Минок всеми своими руками, нотами. Точно за такое развитие событий. В столице час 34. Не минуты музыкально, не скучаем на Ретро-ФМ. Скоро услышим Мадонну и Мираж. Они впереди.

меланхоличный образ ночного города, своя ночная романтика есть в этой истории. Dire Straits на Retro FM. Продолжаем с вами и полуношничать, и отдыхать, или делать все, что делается вместе в столице. Час 49. До финала этого часа успеем услышать команду Джои «Самоцветы».

0: Needles and Pins. Булавками, иголками в некоторых лучше лишний раз не тыкать. Они и так на взводе, что ли? Да вообще кому такой понравится? А так, на глаза сейчас попался список самых истеричных знаков зодиака. В первых рядах близнецы, весы, на первом месте водолей, утверждают астрологи. Ну, не знаю, возможно, я не каноничный представитель водолеев или что-то о себе не знаю. Столица 2 часа 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Сисики и Чикамаду «Белый орел».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Уже как несколько минут для нас и с нами. Может, и не опасная, не dangerous, а как-то дерзкая. Сандра на Ретро FM. На смену которой уже приближаются Альбана, Рамина Пауэр и Ace of Base. Продолжаем с вами отдыхать в столице 2 часа 35 минут.

шаг вперед. 44% недавно оброшенных россиян променяют на шаг назад. Точнее, уже смотрел новость, что практически половина наших соотечественников, если была бы возможность вернуться в прошлое, поступить иначе, точно сделали бы это. Но на словах точно. Мы же с вами и музыкально, буквально движемся вперед. Вперед и с песней на Ретро FM. Песней Джо Дассена на ближайшей столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.